0: Донецкую область, будь то за относительно короткий срок, либо за более продолжительный. Соответственно, задача украинских военных – доказать ему обратное.
1: Действительно, мы увидели, что вот донецкое направление, давайте называть его так, или, возможно, восточное направление, все-таки донецкое, да, что сейчас за него отвечают два командующих. Мы говорим об Андрее Белецком, который командует 3-м армейским корпусом, и мы говорим о Денисе Прокопенко, о Редисе, который командует 2-м армейским корпусом, ну, то есть Азовом. Среди тех вещей, вот как вы сказали, да, что Путин мог бы понять, что вот, например, ну, все-таки недоступной является цель захват, оккупация Донецкой области, мы увидели среди таких заявлений в публичном пространстве, это то, что сказал Дональд Трамп, просто вот ляпнул где-то, кажется, общаясь с журналистами, о том, что, смотрите, Украина и Россия договорились не бить по энергетической инфраструктуре друг друга. Это было уже опровергнуто буквально сегодня. Украина ударила, это Сызранский, правильно, НПЗ называется. Россия, понятно, тоже нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, там, в том числе просто по АЗС в Киеве, 2 АЗС киевских были поражены. Но на что я обратил внимание? Что, во-первых, несколько источников сообщают, что эти переговоры постоянно ведутся, в смысле, на эту тему. Тоже понимаем, почему Украине это важно. Впереди холодный период, впереди зима. Очевидно, что наша энергетическая инфраструктура не в идеальном состоянии, мягко говоря. Как вы считаете, насколько реальным является то, чтобы Россия и Украина, ну, договорились, да, перед зимой? Украина не бьет по НПЗ, Россия не бьет по украинской энергетике. Насколько это выглядит вероятным?
0: Президент Трамп частенько делает заявления, которые не совсем совпадают с тем, что уже достигнуто. Это известно. Причем сейчас я не имею в виду какие-то общие, конкретные, общие проблемы экономического и иного характера. Как раз, когда речь идет о тех или иных переговорах. Например, это касалось неоднократно ситуации на Ближнем Востоке. То есть у него есть такое уже отслеженное желание, во-первых, первым объявить, если о том, что если достигнут некий результат, причем объявить раньше, чем непосредственно участвующие в боевых действиях, что у тех, кто участвует в боевых действиях, частенько вызывает некоторое неловкое положение. Я сейчас говорю об истории, в том числе совершенно недавней, и в некоторых случаях он торопит события. Однако то это заявление, которое он сделал, на мой взгляд, несмотря на то, что реальность она несколько иная, вы это отметили, оно является индикацией того, что переговоры идут, и я даже осторожно предположу, что есть какой-то прогресс на переговорах, иначе бы Трамп, скорее всего, не торопился, хотя, естественно, здесь гарантии быть не может. Мы также точно знаем, что Украина очень заинтересована в достижении результатов на этих переговорах, что Украина обращалась к американцам с тем, чтобы, собственно, американцы передали те или иные пожелания России. Президент Зеленский, в общем-то, это не скрывал, это заявлялось в несколько завуалированной форме, но это так. Я скажу больше, мое мнение таково, что вся мощь масштабная украинская кампания по ударам по российским тылам, а также по ударам по оккупированному Крыму, что особенно важно, это и та самая операция «Рубильник», которую называют, это и удары по судоходству, естественно, НПЗ, естественно, маркетплейсы. Все это было, кроме желания нанести России очень серьезный и масштабный разноплановый ущерб, это было желанием продемонстрировать возможности России в преддверии зимы, показать России, что ей дорого обойдутся операции против украинского тыла, если она на них пойдет и пойдет решительно. И, соответственно, также намек на то, что мы предъявили сейчас многое, но можем предъявить еще больше. Например, это касается Крыма, возможных ударов по Крымскому мосту, полного отключения электроэнергии в Крыму и, естественно, в какого-то отключения электроэнергии в приграничных областях. Все это во многом служило цели вот этих самых переговоров. В отличие от соглашения капитального, что называется, о прекращении войны, которое, как мне видится, не близко в любом случае, а капитальное масштабное соглашение могло бы быть близко, если бы одна из сторон в заметной степени отступила от своих озвученных позиций. Это чисто такое философское определение. Либо Путин отказывается от захвата Донецкой области, либо Украина каким-то образом соглашается на передачу Донецкой области России. Естественно, мы этого не видим на данный момент, соответственно, большое соглашение не кажется мне близким. А вот соглашение, о котором говорил Трамп как о свершившемся факте, на мой взгляд, гораздо более реалистично то или иное достижение соглашения, скажем так, достижение некого соглашения, когда стороны берут на себя обязательство не бить по каким-то объектам в тылу, на мой взгляд, это довольно... скажем так, довольно реалистично. Все здесь, все упирается в итоге. Упирается, насколько две стороны заинтересованы, насколько они считают, что выгода от такого соглашения перевешивает минусы. На данный момент мы знаем, что Украина в общих чертах готова пойти на это соглашение. Американцы были бы тоже заинтересованы по ряду причин. Во-первых, они считают, что это повлияет на цены на топливо мировые. Во-вторых, это некий дипломатический, какой-никакой, но дипломатический успех. С точки зрения России ситуация более туманная. С одной стороны, очевидно, что когда мы говорим об ударах по тылу, нет между Россией и Украиной паритета. С другой стороны, то есть Россия наносит Украине более болезненные, более систематические удары. С другой стороны, и для России ситуация стала непривычно болезненной. В России, если у них имеются элементы здравого смысла, они, безусловно, имеются, понимают также, что Украина может поднять планку как минимум еще на некоторый уровень прямо сейчас, и может поднять планку в дальнейшем уж точно, тем более если Россия продолжит действовать таким, как сейчас, образом, желание и отомстить, и добиться зеркального ответа в Украине будет зашкаливать. Поэтому и у них тоже есть серьезные причины для раздумий, и, кстати говоря, у американцев тоже есть дополнительные доводы. Американцам важно достижение этого результата. Американцы, естественно, могут посулить России тот или иной кнут и пряник. То есть, во-первых, за отказ посулить какие-то дополнительные санкции. И наоборот, если Россия проявит сговорчивость, я чисто иллюстрирую, так сказать, реал-политик. Возможно, предложить ей какие-то пряники. Тут многое зависит от американцев. Я понятия не имею, насколько далеко они пойдут. Но вот эта совокупность кнутов и пряников, удары от Украины, какие-то возможные дополнительные меры давления от США или наоборот какие-то снятия каких-то мер давления, все это может повлиять на Россию. Возможно, повлияет на Россию, если Украине удастся в ближайшие дни предъявить еще какие-то козыри и показать России, что цена за зимние атаки, я бы сказал так, осенние зимние атаки, будет особенно высокой.
1: Ну, тут, конечно, возникает вопрос, если Украина перестанет бить по российских НПЗ, что ж тогда будет говорить Дональд Трамп, кого же он будет обвинять в причинах, почему подорожало топливо в США? Мы же видим, да, как он придумал себе новую фишечку, что, значит, это не из-за войны в Иране на Ближнем Востоке, а вот просто потому, что Украина бьет по российских НПЗ. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Тут пресс-секретарь Путин, Песков, значит, вообще, в принципе, озвучил, чего ожидает Кремль, ну, там такая программа «Максимум», очевидно, значит, для энергетического перемирия с Украиной нужно прекращение ударов по судоходству и отмена западных санкций, ну, то есть, на секундочку. Там есть расширенная цитата: для насыщения мирового рынка нефтепродуктами необходимо безопасное торговое мореходство, но Киев не склонен гарантировать такую безопасность. Также для этого Запад должен отменить санкции, а возможное возвращение газа России на европейский рынок является коммерческим вопросом, но обсуждать возможное возвращение поставок в Европу можно только при условии их выгодности для России. Ну, то есть, видите, там даже они ставят под сомнение, будет ли это выгодно России. Но есть другая важная тема. Буквально сегодня российское Министерство обороны опубликовало кадры того, как атакуют железную дорогу на границе Украины и Польши. Произошло это, я так понимаю, в ночь с воскресенья на понедельник. Нужно уточнять, нужно уточнять время. Речь идет о том, что, значит, шахедами, или как называют их русские, геранями, ударили по международному контрольно-пропускному пункту Ягодин, это Волынская область. Там среди таких деталей в поездах, которые там находились недалеко, были, например, господи, советники канцлера Фридриха Мерца, там был бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, там были члены ЕС, в смысле, бывшие европейские руководители. Я так думаю, ехали они с конференции ЕС, она проходила в Киеве. Виктор Пинчук, украинский бизнесмен, ее организовывал. Так вот, мы увидели новую атаку фактически на границе с Польшей. Как вы считаете, может ли это повлиять на решительность Польши по поводу того, как они готовы действовать в контексте российско-украинской войны?
0: Я не уверен, что это может повлиять на решительность Польши. На мой взгляд, это в большей степени предупреждение Украине. То, что они сделали, некий один... Это напоминает тот же удар, который был нанесен по зданию СБУ. Это некие одиночные пока удары, которыми они демонстрируют свои возможности и готовность поднимать планку. Я бы сказал так. Естественно, это намеки западным странам и Польше тоже. Но та же Польша, если говорить о каких-то намеках и понимании угроз, то у Польши должно быть с этим все хорошо. А если все нехорошо до сих пор, то, в общем-то, это вряд ли изменит. В Польшу уже залетали и крылатые ракеты, и беспилотники. И взрывы на регулярной основе происходили возле польской границы, в том числе боеприпасов гораздо более тяжелых. Я имею в виду удары по украинским целям, да и просто взять удары по Львову, например, самый простой пример. Это не то, чтобы как ныне этот беспилотник был каким-то по-настоящему особенным шагом. Здесь кое-что, конечно, присутствует. Целенаправленный удар по очень близкому к границе пункту, удар по поезду. Это возможность показать то, что беспилотники долетают до этих мест. Но опять-таки, с точки зрения угроз для самих себя, поляки давным-давно уже должны были сделать выводы. Ну а дальше мне сложно предположить, что Польша готова без того, чтобы было общее решение НАТО, предпринять, например, какие-то меры, которые предусматривают непосредственный перехват российских целей над украинской территорией. То есть даже если бы, я предполагаю, что Украина бы согласилась, предполагаю, не могу быть 100% уверенным, здесь нужно согласование, взаимные действия военных, что Украина бы согласилась, естественно, принять такую помощь. Однако то, что Польша бы решилась из-за того, что удары происходят вблизи польской границы, на такой шаг, перехват над украинской территорией, на мой взгляд, это не соответствует польской политике до сих пор, и мне сложно предположить, что это внезапно случится без того, чтобы это была политика и стратегия решения всего блока НАТО.
1: Ну, мы видели, как Варшава и Москва обменялись любезностями. Действительно, на как раз конференции ЕС в Киеве был Радослав Сикорский. Радослав Сикорский – это министр иностранных дел Польши. Там есть контекст, ему задавали вопрос по поводу того, ну, насколько Польша готова к противостоянию с Россией, насколько страны ЕС к этому готовы. Значит, глава польского МИДа сказал о том, что в случае прямого столкновения с Россией европейские страны способны нанести российской армии поражение благодаря значительному превосходству в авиации. Тут есть цитата: если бы Россия напала на нас, и мы сняли перчатки, думаю, мы довольно быстро победим Россию, у нас есть подавляющее превосходство над Россией в воздушных силах. Ну, в ответ из Москвы выпустили Патрушева. Он сейчас помощник кремлевского диктатора Путина. Он, в свою очередь, давал интервью, как это называется издание, «Аргументы и факты». В общем, он пообещал уничтожить Польшу за 2-3 дня в случае войны с Россией. Значит, она исчезнет, Польша, за 2-3 дня. В случае вступления Польши в военные действия против России, наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратится свое существование за 2-3 дня. Про 2-3 дня мы где-то уже слышали. Но, тем не менее, стоит ли обращать внимание на такой обмен любезностями?
0: Ну, во-первых, стоит обращать внимание на обмен любезностями, когда говорят высокопоставленные лица в разных странах, даже если они говорят это из, назовем это так, предвыборных, электоральных и чисто медийных соображений, все равно стоит обращать внимание. Например, довод уничтожить польскую государственность за 2-3 дня, по всей видимости, подразумевает незавуалированную угрозу применения против Польши ядерного оружия. Безусловно, чисто технически в этом случае можно, Россия может уничтожить Польшу и даже быстрее. Однако есть один интересный нюанс, а этот интересный нюанс подразумевает, что наверняка будет применено ядерное оружие против России тоже, не Польшей, но другими. И если кто-то предполагает, что этого не произойдет, это большая ошибка. А в этом случае ровно тех же 2-3 дней, а может быть и меньше, хватит на то, чтобы и российская государственность, и Россия тоже существование прекратили. Это ясно как день, и, соответственно, если кто-то в России, в том числе на уровне общественности, думает, что вот согласно этому заявлению речь идет об игре в одни ворота, мы, мол, уничтожим Польшу и продолжаем, как ни в чем не бывало, это большая ошибка. Что касается военных, чисто военных возможностей конвенциональных обеих сторон, с одной стороны, их сложно рассматривать в отрыве от ядерных, потому что большая конвенциональная война между НАТО и Россией, она с вероятностью определенной может скатиться в ядерную, и поэтому вот такой вот отрыв, он несколько искусственный. Однако все же, если чисто технически и философски это рассмотреть, то Сикорский, если упрощенно смотреть на ситуацию, он безусловно прав. Силы НАТО, я имею в виду, в случае полного, масштабного и разумного применения против России – сказать, что это намного сильнее, чем Россия с точки зрения конвенционального военного потенциала, это ничего не сказать. Военно-воздушные силы блока НАТО, тем более мы говорим совместно с американцами, их ударные возможности, в том числе ракеты «Томагавки», многое другое, опять-таки настолько в иной лиге находятся, чем Россия, что мне даже из спорта сложно привести аналогию. Однако, когда мы говорим о возможной войне, все не так просто, естественно, все не так линейно. Соответственно, как вы правильно отметили, рассматривать нужно, однако, не то, как дословно высказываются те или иные политики. Это, естественно, имеет в первую очередь медийную цель. Тем не менее, недооценивать силы блока НАТО и возможности блока НАТО нанести России, в том числе ядерное поражение в случае необходимости, я имею в виду поражение России ядерным оружием, недооценивать не стоит.
1: Давид, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, військовий оглядач Давид Шар був з нами на зв'язку, говорили декілька тем. Одна з центральних новин сьогоднішнього дня – це та інформація, яка надійшла від 3-го армійського корпусу. Андрій Білецький, командувач корпусу, вперше заявив про наступальну операцію «Вівальді». Проходить вона на півночі Донецької області. Повідомлення таке, що українські військові зачистили від інфільтрації російських окупантів населені пункти Новоселівка, Олександрівка, Ярова, також околиці Корового Яру, також було звільнений населений пункт Середнє. Процитую, у режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 квадратних кілометрів, ще 10 кілометрів квадратних деокуповано. Нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї армії Російської Федерації. Втрати противника на цьому етапі близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч безпілотників та сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки. Я думаю, ми будемо дуже прискіпливо слідкувати за операцією «Вівальді». Тільки що почули від нашого експерта, що це дійсно значний тактичний успіх. І от таких тактичних успіхів у Донецькій області, на жаль, в останній час ми бачили дуже небагато. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: У період воєнного стану право на відстрочку від мобілізації мають родичі загиблих, зниклих безвісті та тих, хто був у полоні. Зокрема, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісті під час АТО чи повномасштабної війни. Особи, які виховують неповнолітніх дітей, якщо другого із батьків визнано зниклим безвісті. А також члени сім'ї людини, які посмертно надали звання Героя України. Також право на відстрочку від призову мають цивільні, які були у російському полоні, а також жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час участі у бойових діях. Раніше ця норма діяла лише для військових. Аби оформити таку відстрочку, військовозобов'язаний має особисто подати заяву до будь-якого зручного центру надання адміністративних послуг. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українські фахівці успішно випробували новий перехоплювач проти російських реактивних дронів. Про це повідомив щойно президент Володимир Зеленський після доповіді головкома Михайла Драпатого. Під час тестів вітчизняний БПЛА влучно уразив шахет, однак розробники ще доопрацьовують систему керування. Також під час наради за участі міністра оборони Євгенія Хмари та головкома визначили нові пріоритетні цілі для далекобійних ударів ЗСУ. Глава держави наголосив, успішне ураження російської нафтової інфраструктури створює міцне підґрунтя для дипломатичного тиску. Зеленський зазначив, Україна готова до деескалаційних дій, проте міжнародні партнери мають гарантувати, що Росія надійно і довгостроково припинить атаки на українську критичну інфраструктуру. Українські мобільні мережі готуються до можливих вимкнень світла. Понад 90% базових станцій вже можуть працювати без електрики до 8 годин. Як повідомило Мінцифри, для триваліших блекаутів 2/3 веж зв'язку обладнали генераторами, тобто вони зможуть залишатись в мережі більше 3 діб. До обслуговування обладнання залучили і комунальників, які пройшли спеціальне навчання та виїжджатимуть заживлювати станції. Регіони вже випробовують ці системи на практиці. Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів країн Євросоюзу. У Міністерстві оборони країни повідомили, що навчання триватимуть до 18 вересня біля кордонів з Польщею та Литвою. Практичні заходи відбуватимуться на полігонах Гожа в Гродненській області, а також Брест і Ружани в Брестській. У маневрах беруть участь механізовані і танкові батальйони. Серед заявлених завдань – захист державного кордону, боротьба з диверсійними групами та відбиття атак із використанням безпілотників та легкої авіації. У Міноборони Білорусі наголошують, навчання мають виключно оборонний характер. З 20 вересня автобуси не їздитимуть через пункт пропуску Шегині-Медика, попередили у Міністерстві відновлення інфраструктури і транспорту України. Причина – ремонтні роботи на польській стороні кордону. Через це автобуси, що прямують з України до Польщі, перенаправлятимуть через інші пункти пропуску. Ну і пасажирам радять враховувати можливі зміни маршрутів та збільшення часу в дорозі. Завтра стартує груповий етап Ліги Європи, хоча українські клуби до цієї стадії не потрапили, в турнірі змагатимуться команди з вітчизняними легіонерами. 8 найкращих клубів напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а команди з 9 по 24 місця розіграють решту путівок у раунді плей-офф. У перший ігровий день увагу українських уболівальників привернуть одразу кілька протистоянь: Мілан Бенфіка, Андерлехт Ліон, Олімпіакос Ягелонія, а також Сандерленд АЗ. Ну і перші поєдинки розпочнуться о 19:45 та 22:00 за київським часом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Іван Преображенський, політолог, кандидат політичних наук, експерт з країн Центральної та Східної Європи. Іван, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
6: Добрый день.
1: Вы знаете, я хочу с вами поговорить про такого человека, которого имя и фамилию которого в Украине, мне кажется, почти никто не слышал до буквально начала этой недели. Речь идет о таком российском олигархе, которого зовут Умар Кремлев. Почему я спрашиваю вас о нем? Просто потому, что, как выясняется, он спонсировал часть свадьбы Дональда Трампа-младшего с такой Беттиной Андерсон. Это Беттина Андерсон, уже нынешняя супруга сына президента США, подтвердила в своем инстаграме, что, значит, Умар Кремлев организовал часть празднований после их майской свадьбы. Значит, он снял в аренду остров на Багамах. Назвала она все это чрезвычайно щедрым свадебным подарком. Все это она была вынуждена публиковать, все это вынуждена была об этом писать после того, как такая платформа ProPublica опубликовала материал под заголовком «Свадьба Дональда Трампа-младшего на Багамах». Свадьбу Дональда Трампа-младшего на Багамах тайно профинансировал близкий к Путину российский олигарх. Ну, давайте начнем с главного. Кто такой Умар Кремлев?
6: Ну, Арам Кремлев, нет, я бы сказал, по, так сказать, такой современной кремлевской лексике, Риштала. Нет, человек с достаточно криминальным прошлым, нет, формально связанный со спортом, нет, с боксом, нет, глава ассоциации, федерации, прошу прощения, федерации, нет, человек, связанный с несколькими криминальными группировками, там трудно сказать, какая конкретно криминальная группировка, скажем так, центральная, но он дружен, с одной стороны, с главой, бывшим главой путинской охраны, нынешним главой Росгвардии Виктором Золотовым. Росгвардия активно в начале полномасштабной агрессии против Украины участвовала, да и сейчас воюет, нет, в рядах российской армии на территории Украины. А кроме этого, нет, поскольку и сам Виктор Золотов дружен с Рамзаном Кадыровым, а Марк Кремлев тоже имеет отношение, нет, к, скажем так, клану Рамзана Кадырова, нет, хотя не является напрямую его частью, но и в целом он дружен, в общем, насколько я понимаю, со всеми основными кавказскими кланами в окружении Владимира Путина. То есть это человек, достаточно тесно вписанный в группировки в окружении Путина, активно участвовавший в России, на самом деле, в общественной жизни, пусть не как основное лицо, но как, опять-таки, спонсор или соорганизатор каких-то акций и мероприятий. Нет. И в данном случае, ну, по сути дела, он является таким, видимо, нет, смотрящим от Кремля за младшим поколением Трампа.
1: Ну, это очень интересно. Я тут снова процитирую, значит, вот эту Беттину Андерсон, теперь уже законную жену Дональда Трампа-младшего. Значит, она написала так: «Наш дорогой друг Умар очень щедро организовал для нас два невероятных вечера празднований после нашей свадьбы. Это был очень щедрый свадебный подарок от друга, за который мы были и остаемся невероятно благодарными». Также она написала, что, к сожалению, что-то столь личное и радостное может быть переосмыслено как нечто политическое или зловещее просто потому, кем является этот человек или откуда он родом. Дружба не обязательно должна иметь политический мотив, написала она и подчеркнула, что никакого сговора нет. Как вы кажете, как вам кажется, насколько наивной звучит тут Беттина Андерсон? Можно ли предположить, что человек, имеющий ну, настолько тесные связи с Кремлем или с кавказскими кланами, лояльными к кремлевскому диктатору Путину, ну просто по доброте душевной готов снять остров на Багамах на 2 дня для того, чтобы Дональд Трамп-младший, сын президента США, ну, хорошо отпраздновал свою свадьбу?
6: Ну, давайте начнем, что называется, с конца. Семья Дональда Трампа уже много лет опровергает обвинения в связях с таким человеком Эпштейном, который причастен был, пока был жив. Нет, умер он при странных обстоятельствах в тюрьме, и некоторые считают, что его убили, так вот он был причастен к проституции, к торговле людьми, к организации сексуального насилия. Огромное количество представителей американской элиты, включая Дональда Трампа, дружили с ним, ездили к нему на остров, встречались с девушками, которых он предлагал. Среди этих девушек было немало выходцев из России. Нет, в том числе. Некоторые из них до сих пор проходят по этому уголовному делу. Представить себе, что кто-то в семье Дональда Трампа, в широком смысле слова, в семье, включая и жену его сына, может не знать об этом, невероятно. Соответственно, мы явно имеем дело отнюдь не с наивностью, а, конечно, с бесстыдством. Потому что всем прекрасно понятно, что сын Дональда Трампа является, так же, как и любой другой член его семьи, так называемая особой с политическими связями, с политическим временем. А любые подарки таких масштабов в условиях, когда Дональд Трамп является президентом США, в принципе, американским законодательством, скорее всего, были бы квалифицированы как взятки, если бы не было огромного количества прецедентов, когда Дональд Трамп отрицал сам, что он получал взятки. Когда он взятки, по сути дела, он напрямую получает деньги в свой избирательный штаб или в свой избирательный фонд от крупнейших компаний, от бизнесменов и так далее. То есть, к сожалению, при Дональде Трампе старшем то, что сделал Дональд Трамп-младший, становится скорее нормой, чем исключением для Соединенных Штатов. Поэтому, в общем, наверное, это действительно мало кого удивит. Щедрый друг оказал помощь. Вопрос в том, что щедрые друзья из Российской Федерации оказывали помощь Дональду Трампу и близким к нему людям, начиная еще с подготовки к выборам 2016 года. Долгий период. Российские следы обнаруживались. Потом людей, которые их обнаруживали, увольняли. Против них возбуждались уголовные дела при втором сроке Дональда Трампа. Но так или иначе, совершенно очевидно, что Кремль долгие годы всеми возможными способами по неофициальным каналам старается как можно ближе подобраться к Дональду Трампу старшему, оказать влияние на него, на его семью и на ближайших его советников. Так что совершенно очевидно, какой была цель в данном случае компании российских бизнесменов, про которые американские расследователи пишут, что они даже не общались по-английски с присутствующими на этой свадьбе. Они стояли отдельной компанией, общались между собой по-русски. И, наверное, обсуждали как раз то, что мы обсуждаем сейчас с вами. Как они отчитаются в Москве о том, как удачно они вложились в эту свадьбу.
1: Я думаю, что так и было. Я думаю, что так и было. Возможно, они даже английского особенно не знают. Там еще стоит отметить, что главный спонсор вот этой боксерской ассоциации, которую Кремлев возглавляет, это российский госконцерн «Газпром». Какой сюрприз. Ну и тут еще стоит обратить внимание, что Кремлев – это же не настоящая фамилия этого человека. Он ее позднее взял. Но тут тоже стоит отметить, что он взял фамилию Кремлев. Я не знаю, люблю Путина можно было. Ну, я имею в виду, что ну, даже сама сам по себе выбор фамилии нам может о многом говорить. Если вернуться к тому, какую роль Дональд Трамп играет в так называемых переговорах между Россией и Украиной. Что мы видели вот буквально вчера, да, вот такое заявление с бухты-барахты про то, что якобы Россия и Украина договорились о том, что они не будут бить по энергетическим объектам друг друга. Это было опровергнуто уже этой ночью. Украина ударила по Сызранскому НПЗ, я так понимаю. Россия ударила по энергетических объектах на территории Украины. Среди прочего, вот в Киеве были атакованы две АЗС. Но, тем не менее, если посмотреть на вот в контексте этой свадьбы, этого щедрого подарка от человека по имени Умар Кремлев, если посмотреть в контексте того, о чем вы говорили, да, о острове Эпштейна и попытках, постоянных попытках Кремля приблизиться к нынешнему президенту США, как мы должны смотреть на него как на переговорщика, да, как на посредника между Россией и Украиной? Где мы должны снять, ну, окончательно розовые очки по поводу Дональда Трампа-старшего?
6: Ну, я думаю, что никто уже давно в розовых очках, конечно, на Дональда Трампа-старшего не смотрит. Если у кого-то в начале так называемого переговорного процесса были какие-то иллюзии, достаточно быстро они поняли, что Дональд Трамп и его ближайшие на тот момент советники, в основном состоящие из таких же, простите, решал, как Кремлев, только с американской стороны, типа Стива Уистопа, нет, нью-йоркских девелоперов, замешанных в сомнительных, как минимум, сделках с недвижимостью, но не имеющих ни малейшего представления о дипломатии и о международных переговорах, то очень быстро стало понятно, что единственная цель, которую они себе ставили, это как можно быстрее достичь какого-то соглашения, абсолютно неважно какого, которое, как я уже полтора года говорил, Дональд Трамп хочет представить американским избирателям и Конгрессу, и таким образом отчитаться о том, что он якобы завершил еще одну войну. При этом им видится, что самый простой способ – это надавить на более слабого игрока, то есть на Украину. И Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, собственно, тоже вот буквально вчера сказал практически откровенно, что они за этим видят. Они видят, что Украина, если бы Украина, говорит он, согласилась на российские условия по оставлению территорий, мирное соглашение уже было бы подписано, но вот, к сожалению, Украина не соглашается, и мирного соглашения нет. Нет, то есть, образно говоря, соглашение о капитуляции, потому что то, что требует Кремль, это, конечно, не переговоры, не компромисс, нет, а это однозначно совершенно военный ультиматум, который, вдобавок, не дает никаких гарантий на непродолжение военных действий после того, как Украина сдаст мощнейшие укрепрайоны. Соответственно, Дональд Трамп, очевидно, совершенно занимает здесь отнюдь не посредническую позицию в значительной мере. Я бы сказал, процентов на 75 он отстаивает скорее российскую точку зрения. Но у него все-таки есть свои собственные интересы. И вот это важно не забывать, когда его критикуют. Дональду Трампу нужно закончить эту войну. Если он будет считать, что Россия слабее, а был такой момент относительно недавно, нет, когда американская дипломатия вести себя немного иначе начала, он начнет давить на Россию. Но пока он считает, что у России все лучше, тут вопрос в том, как его информируют, нет, кто является его советниками, к сожалению, это отдельный разговор. Но так или иначе, он будет давить в первую очередь на Украину. Так что сейчас, когда он снова возобновил эту имитацию, по сути дела, переговоров, понятно, что у него есть очень простой интерес. У него есть выборы, которые пройдут 3 ноября в США. Он на грани поражения, точнее, его республиканская партия, причем еще недавно говорили, что она может потерпеть поражение на выборах в Конгресс, но сейчас, в Нижнюю палату Конгресса, но сейчас, нет, речь идет о том, что они могут потерпеть поражение и на выборах в Сенат. Нет, соответственно, ему срочно нужны позитивные новости. Он увяз в Иране, и там явно позитивных новостей в ближайшее время не предвидится. Он пытается редуцировать позитивные новости по сектору газа, нет, и по всему, что связано с Израилем, но там тоже не очень получается, потому что его интересы любой ценой заключить мир сейчас расходятся с интересами. интересами властей Израиля, у которых свои выборы на носу. Ну и в итоге он перекинулся снова на Украину, привлек к ней внимание, организовал новую поездку и создал ситуацию, в которой и Украина, и Россия делают вид, что они участвуют в переговорах. Россия, как видно, абсолютно не собирается прекращать военные действия и скорее готовится к новой эскалации. Нет, но готова дождаться 3 ноября, когда Трампу станет наплевать, чтобы не попасть под какие-нибудь новые американские санкции. Ну а Украина, соответственно, тоже вынуждена изображать согласие с любыми предложениями американцев при условии, что с этим согласится и Россия. Нет, и так они обе стороны этой войны, и агрессор, и жертва, вынуждены играть в этот спектакль, поскольку Дональд Трамп остается, тем не менее, президентом крупнейшей и самой влиятельной страны в мире.
1: А как вам кажется, откуда взялся этот тезис о том, что якобы после так называемых выборов в Госдуму откроется окно возможностей для каких-то новых переговоров? В Украине, я думаю, никто в это не верит, но тем не менее, этот тезис повторяется, он даже, мне кажется, и с российской стороны в том или ином варианте звучал, возможно, от Пескова. Откуда вообще это может взяться? При чем здесь одно к другому?
6: Главная проблема состоит в том, что есть достаточно большое количество людей, которых российская пропаганда сумела убедить в том, что выборы являются неким поворотным моментом в России. Вот это вот имитационный абсолютно электоральный спектакль, который никакого отношения не имеет к народному волеизъявлению, на котором никого не избирают, на котором не поднимается категорически главная тема, собственно, которая волнует однозначно большинство населения России, то есть продолжение агрессии против Украины, тем не менее эти выборы якобы становятся некой точкой бифуркации, до них что-то одно, а после них что-то другое. Кремлевская пропаганда в виде разнообразных псевдоисточников слива на эту тему прогоняла все лето. Очевидно совершенно, что то же самое они рассказывают Дональду Трампу, точнее, его переговорщикам. Что вот сейчас вы это понимаете, у нас выборы. У вас выборы и у нас выборы. Нет, давайте сравним, называется, и посмеемся. Выборы в США и выборы в Российской Федерации. Мы до выборов ничего делать не можем. Нет, у нас тут очень важные выборы. Единая Россия должна победить, вы же понимаете, состязательный электоральный процесс. Вот. Ну а после выборов мы уже можем поговорить. У нас тут, правда, намечена мобилизация, мы всеми силами даем понять, что мы ее можем провести, отрицаем и одновременно пугаем ей, и вообще размахиваем уже в последнее время ядерной бомбой. Но если вы с нами снянете за стол переговоров, и при этом в Украине постараетесь навязать нашу точку зрения, мы так и быть ничего этого делать не будем, и пойдем на переговоры с вами, как только вот освободимся после наших выборов. Я думаю, примерно так выглядит эта логическая конструкция, которую они впаривают, давайте прямо скажем, американским переговорщикам.
1: Иван, спасибо вам большое за вашу аналитику, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Я нагадаю нашей аудитории, Иван Преображенский, політолог, эксперт з країн Центральної та Східної Європи, кандидат політичних наук, був з нами на зв'язку. Ми почали з новини, яка стосується безпосередньо найближчого оточення президента США Дональда Трампа. Його син Дональд Трамп молодший одружувався. Повідомлення, яке опублікувало першим платформа ProPublica, було таким, я зараз прям його процитую, там щось про те, що весілля Дональда Трампа молодшого на Багамах таємно профінансував близький до Путіна російський олігарх. Далі це підтвердила новоспечена дружина Трампа молодшого, звати її Бетіна Андерсон, але єдине, що вона написала, що дивіться, це просто такий надзвичайно щедрий весільний подарунок. Так от, про кого йдеться? Йдеться про такого російського олігарха Умара Кремльова. Я хочу звернути увагу на прізвище цієї людина, його прізвище справжнє не таке, він взяв прізвище Кремльов, розумієте, Кремль, Кремльов, не знаю, чи треба тут щось пояснювати. Про що говорить дружина сина президента Трампа, що дивіться, ну нічого такого страшного тут не було, це був надзвичайно щедрий весільний подарунок від друга, за який ми були і залишаємося неймовірно вдячними, написала вона. Наш дорогий друг Умар дуже щедро організував для нас два неймовірні вечори святкувань після нашого весілля. Більше того, вони не розуміють, а як взагалі можна щось тут знаходити політичне. Дружба не обов'язково має мати політичний мотив, сказала вона, ну, в сенсі написала, наголосила на тому, що жодної змови тут немає. Ну, про Кремльова треба знати про те, що він дійсно, як тільки що говорив наш експерт Іван Преображенський в ефірі, що він є таким рішалею. Він має дуже тісні зв'язки з безпосередньо Кремлем, також з кавказькими кланами, які підтримують кремлівського диктатора Путіна. Він очолює боксерську асоціацію. Спонсором цієї асоціації є «Газпром». Тут треба ще зазначити, що у 2023 році Міжнародний олімпійський комітет виключив цю асоціацію зі списку визнаних міжнародних федерацій. Але, ну, бачите, ні сам Дональд Трамп, ні його син, ні дружина його сина не бачить нічого такого дивного, що чомусь вирішив близький до Путіна олігарх витратити великі гроші і організувати для них два фантастичні вечори на Багамах. Що ж, далі в нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Самообман у мирному процесі імені Трампа. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». У 2025 році американські посередники у рамках мирного процесу імені Дональда Трампа поїхали лише до Москви. Їздили, щоб прийняти чергову порцію неприйнятних вимог до України і передати це Дональду Трампу, щоб потім офіційний Київ за підтримки Європи усіма правдами і неправдами відбивався від цих вимог. Через 18 місяців від початку мирного процесу імені Дональда Трампа відповідні посередники доїхали до Києва, за що їм велика дяка. Щоб послухати вже у столиці України ту позицію, яку ми озвучуємо постійно. Україна готова до припинення війни по тій лінії, як є, без поступок по територіях, суверенітету і безпеці. Цей візит до Києва представників США не наслідок того, що хтось став там надмірно проукраїнським в уряді США. Це відображення того, що Україні вдалося у 2025 році напрацювати рамку, яка дозволяє нам стояти на фронті. Європейські гроші і роботизована революція дозволила сповільнити темпи наступу Росії, запобігти будь-яким проривам нашої оборони і вивести ціну за більш повільні просування Росії до 40 тисяч вбитими і пораненими на місяць. Плюс посилення масштабу і темпу стратегічних ударів по Росії. Це те, що не може ігнорувати американська дипломатія. Але цей візит, як і загалом мирний процес імені Дональда Трампа, вибудований таким чином, що не наближає мир. І це було очевидно у 2025 році. Між Україною і Росією немає поля для компромісу, виходячи з того, як сторони формулюють свої інтереси. І при цьому США за Трампа 2.0 не зробили нічого, щоб рівень вимог Росії зменшити системною політикою підтримки України і тиску на Росію. Так само спроби вижати із України поступок не дали бажаного для США і Росії результату. Мирний процес плюс більша політика США щодо війни живе паралельним життям від динаміки війни, де сила переговорних позицій визначається здатністю сторін далі функціонувати, незважаючи на взаємний обмін ударами і залучати ресурси для дій по фронту і ударів по тилу. Зрозуміло, що наша влада не скаже, що мирний процес імені Дональда Трампа мертвонароджений через те, як організований. Не скаже, бо ми маємо танцювати цей танок. Але це не причина зовнішнім оглядачам займатися самообманом і не називати речі своїми іменами. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
11: Для довідки. Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава.
12: Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія цілеспрямовано знищує українську залізничну інфраструктуру під час нічної атаки у Волинській області, зокрема поблизу польського кордону. Окупанти уразили черговий локомотив. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, від початку повномасштабної війни пошкоджено або повністю знищено вже понад 500 локомотивів, і більше половини з них лише за поточний рік. Глава МЗС закликав міжнародних партнерів терміново допомогти з пошуком та фінансуванням нових локомотивів під час під українську колію, і це необхідно, щоб зберегти ключову транспортну артерію країни, запобігти гуманітарній кризі та забезпечити евакуацію цивільних і перевезення вантажів, наголосив Сибіга. Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака через дослівно можливу загрозу для життя та здоров'я. Прямо імені Єрмака суд не вказує, але з деталей справи випливає, що йдеться саме про нього. Водночас суд ще на 60 днів залишив інші обмеження. Єрмак має приходити на вимогу слідства, повідомляти про зміну адреси проживання чи роботи та не виїжджати за межі визначених населених пунктів. Нагадаю, екс-голові Офісу президента раніше повідомили про підозру у справі щодо будівництва котеджного містечка «Династія» у Козині. Російський диктатор Путін переніс щорічну дискусійну платформу «Валдай» із Сочі до Московської області. Принаймні, про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела. За їхніми словами, рішення ухвалили через побоювання російських силовиків щодо дальності українських ударів. Диктатор Путін не відвідував Сочі жовтня минулого року. Одночасно засідання «Валдаю» з 2014 року 9 разів проводили саме в цьому місті. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Реклама на Радіо НВ.
15: Макс, із 45-річчям тебе!
16: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
15: В сенсі?
16: В прямому. Вчусь на зварювання.
17: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
18: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
19: Із 1 вересня безкоштовні обіди будуть отримувати усі школярі. Усі учні 1-11 класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Держава фінансуватиме вартість продукції із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень для учнів базової і профільної середньої освіти. Такий підхід діятиме для усіх громад, незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: Дія-підпис тепер можна створити через NFC та біометричні документи. Для активації потрібно мати при собі оригінал ID-картки, біометричного закордонного паспорта чи посвідки. Створити підпис зможуть користувачі, чиї пристрої підтримують технологію NFC. Як створити підпис? У меню «Дія-підпис» натисніть «Активувати», відскануйте номер вашої ID-картки або біометричного закордонного паспорта чи посвідки. Прикладіть документ до задньої панелі смартфона для зчитування через NFC. Підтвердьте особу через перевірку за фото. Вигадайте новий шестизначний код. Після активації через NFC користуватися підписом стане швидше. Тепер не потрібно проходити фотоверифікацію щоразу, коли ви підписуєте документ. Достатньо просто ввести новий шестизначний код. Якщо у вас уже є створений дія